You're listening to WXYC Chapel Hill. This is August Samba by Solar. Ну куда-то все исчезло, повторяю вновь и вновь.